О, время, кое сарение, воно, а что сегодня от нового слова, свеча вендене, масса, где степкание нове, но не воле. О, время, кое сарение, воно, сегодня, муза, мере, свеча, маркос, бела, во слова, степкание нове, но не воле. Увеми, кое сарее, вон се одоро, со одоро, со Увеми, кое сарее, вон се одоро, со одоро, со одоро, со одоро, со одоро, со одоро, со одоро, со Увеми, кое сарее, вон обага, кобус, бейбер, се сваги, осара, вот захвосты, в кайне, нове, на неволе. Увеми, кое сарее, вон обага, не йоган, не сбив, сон, мем, парми, ерлим, демьян, ты в кайне, нове, на неволе. Увеми, кое сарее, вон озлобу, розы, матеро, шаги, осенью, ясны, мапты, в кайне, нове, на неволе. Увеми, кое сарее, вон обазор, вон беда, с повозом, сатан, и молене, гости, в кайне, нове, на неволе. Отлову на рабе, арне, я беру, ва, я дову, ва, йоханна, ва, симхан, я беру, на хадайме. Отлову на рабе, арне, я беру, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва, я дову, ва